0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Ой, я ваш Жишик Себастьо.
1: Царского программа.
2: Мязи зверетам ее так, ако мязи лужими. Любиш ищи кацка, катка, стой жинца в срежищу, а вена се мысли ашо нецо весепнего, цож се другим не спедоба.
3: Надута кацка. Ветер гио мязе звірєтами, ровно так, ако мязе лужими. Некотаре га напшауду ве себе мисле, аж су цево весебне, нейридніше, нейліпше, а ядноразове на нашій зимі. Так педебне, йо се теке намірава кацка катка, ако йо засіра се шамплива песвіше. Дуце йо змакава ужинца.
4: Га-га-га-га, намалки! Ты га угледаш, ако таке няпорядко.
5: Ах ты, кацка-катка, твою надутость уже дерье знаем. Тогодлаш и теке роно не лицем до своих нелепших кумпанков.
4: Надутость? Пх! Шако мегу плеш, мегу пекраю се шамплиш, а мегу теке ши повечу леташ.
5: Ну йо, а?
4: Co to groni nojo, a? Ty, użeńc!
5: Jo?
4: I meżosz gajano łazysz? To petom ugleda, akoby ksił pygerach se piekorisz.
5: Nie wielicaj se tak. Ja mógł zaliść do najmniejszych żierków. A mimo tego, moja luba kacka katka, coś ja gotuję, to gotuję. Крадосчиве.
4: Йо-йо, ты малкуш. Ты ко мне яно завижишь, а со мне цо весебнего мязе зверетами.
5: О, цо дребе деяво бышто весебне на тебе, ха?
4: Цом га южо гронива, аж мегу се шамплиш пекраю.
5: Йо, але то угледа, ако бы... На, ног люби зевшим грониш, как то угледа.
4: А мегу леташ?
5: Дога знаю, пташки. Кытареш мегу то веле уше, а? А, лепе. Гаштелеш иш, дейм се напшауду бояш, аж не засе над землю се гримнёш.
3: Двойко сте се кацка катка, а ужинц так розгранявый. Наследку пакё се ужинцою весту живо. А веньо швуптивуп, залез до мавучкие жирки. Кацка катка пакё дали се жива на кшоме гата, ако бы забыли ей казаш на свайжбу.
4: Так и глупенц. Тогайо яно уженц, а уженцу ё ветвеност чителик насвеше ако камушко на брёгу. Живнучка с твербатун уженц ё.
3: Кацка катка ё се сунува до гата, а ё гьярже чи раз пегаше там, а следк плива. Кужды гайо деою вижеш. Ужинц пак е в жирце вет пецну, а за себе мислил.
5: Длацок се та кацка катка, ян так велица. Яно докулаш мъжо се шамплиш, плеш, а леташ, пф. Се мислим, аш йо зависче лепе, аш ядну вецку умеёш. А ту, пак пшауе, така глупа велица та кацка.
3: То пак кацка катка нио мегава свишаш, докулаш йо пшеце ёщи гьярже плива пе весенским гаше. Но йо, кацки ядноре таке су.
2: Jo, kacki jadnorie také sú, pen žicem ninto šuknem kackam, vám ľubižíši redne žen. Víče, ga se už zase svišeme ve feriach, caka kúšte žen, nové čojenko na vás.

Наша колегка Штефани Крауцец повежила тен тужин в своих доживеньях за своего дорогования по Балтикуме, а мы ее превежим с нашей музыку тужиня. Жинца за музыку с летиския, купка каут каили спива в роковой балаже, ако вам заграем следуются. Ти се добре ветом биш за других мецне, але сам се пшемальц не подаєш. Не досега то іщі пшеці ядноре биш ти сам. Ста мислу шігньо мімо в ядном яднучкем пеглідненню. Пшосем не ховай се ве свої сні, не віжіш, как веле ве тебе штуце. Яно так межаш ростч.